игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 21 градус, малооблачное, в течение дня осадков не прогнозируется и до 28 тепла.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест», официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест», Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур» Т1 с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама.
4: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67 80 90.
2: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
5: Согласитесь, можно ведь и лето не увидеть, стоя в автомобильной пробке. Пора пересаживаться на велосипед или самокат. В Велограде вас ждут более 350 велосипедов, 150 самокатов, велозапчасти и аксессуары. Велоград. Есть выбор для каждого. Ждем вас в ТРК «Фаворит».
2: Впервые в Тюмени мировой костюмированный фестиваль «Одиссей. Солнцестояние». Два дня, две сцены, 1000 людей. Хедлайнеры «Акроба», «Ижевский», «Изотов», «Фейкмуд», «Индиго» и «Дискотек». Фестиваль с атмосферой мирового уровня. С 19 по 20 июня в «Кулига-клуб». Билеты на kutickets.ru. 18+. ИП Фридрих Константин Александрович. 322-72-32-00-18-801.
6: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
7: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: ее не замечал. В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу».
1: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
2: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Цена действительно только по адресу улицы Республики 204А. Строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи! Телефон 604-604.
4: Тонировка, полировка, пленка, химчистка, мойка. Я что, должен весь город объездить?
5: Зачем?
4: Тут детейлинг. Одна студия на все. Полный спектр услуг по уходу и преображению автомобиля.
6: Адрес живо!
4: Студия детейлинга «Тут детейлинг». Ветеранов труда 21, строение 2.
7: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: УСЗПСФ звучит. Мягкая декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Тонировка, полировка, пленка, химчистка, мойка. Я что, должен весь город объездить?
3: Зачем? Тут детейлинг. Одна студия на все. Полный спектр услуг по уходу и преображению автомобиля.
2: Адрес живо!
3: Студия детейлинга «Тут детейлинг». Ветеранов труда 21, строение 2.
4: Милый ужас, помоги!
5: Я ехала-ехала, и тут камень в стекло. Теперь такая трещина на лобовом. Ой-ой-ой, что же делать-то?
6: Дорогая, спокойнее. Ты лабораторию автостекла знаешь? Записывай. 533-444. Заменят любое стекло за час. Стекла в наличии и гарантия на замену.
5: Как-как?
6: 533-444. Записывай и звони скорее.
7: Лаборатория автостекла. Гарантия качества.
8: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в Базис Ретрейд. Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. Базис Ретрейд. Выбирайте с комфортом.
9: Дом начинается с идеи проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
10: «Тримет».
11: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 21 градус, малооблачное. В течение дня осадков не прогнозируется и до 28 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница». Для тех, кто давно хотел больше пространства, выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
0: Реклама.
5: Впервые в Тюмени мировой костюмированный фестиваль «Одиссей. Солнцестояние». 2 дня, 2 сцены, 1000 людей. Хедлайнеры «Акроба», «Ижевский», «Изотов», «Фейк Муд», «Индиго» и «Дискотек». Фестиваль с атмосферой мирового уровня. С 19 по 20 июня в «Кулига Клуб». Билеты на kutickets.ru. 18+. ИП Фридрих Константин Александрович. 322-72-32-00-18-811.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
8: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
9: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Цена действительно только по адресу улицы Республики, 204А, строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи! Телефон 604-604.
10: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
11: ОСЗ «Мидгард.Рус». Поэтная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Привет, я Ольга Марочкина, эксперт по недвижимости. Я работаю со всеми новостройками Тюмени, а для себя выбрала жилой комплекс «Мотивы» у Соснового Бора. Узнайте о проекте на география.рф.
11: Застройщик ОСЗ «СБ Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Вау, какая подкатила!
14: Кто?
13: Выгода от компании «Авто в руки».
14: Компания «Авто в руки» – это экономия от 500 тысяч рублей при покупке авто. А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового.
13: Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66 или на сайте автовруки.ру.

0: Реклама.
1: Красная армия дарит 100 билетов на вечеринку «Где мой 2008» от команды «Дискотек».
0: 21 июня с 10 до 14 в эфире 100 горячих хитов 2008 года.
1: Дэвид Гетта, Феде Легранд, Диджей Смэш и другие легендарные бенгеры.
0: А еще мы подарим 100 билетов на вечеринку «Где мой 2008» от команды «Дискотек».
1: 21 июня с 10 до 14 на Красной Армии отправляемся в 2008.
0: Все подробности в группе «Радио Красная Армия» ВКонтакте. 18+.

0: ходи. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, лет ВЛКСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150. Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
1: Если что-то беспокоит, не ждите утра. Круглосуточная неотложная хирургия в госпитале «Мать и дитя Тюмень» для вас и ваших близких. Быстрое обезболивание, точная диагностика и комфортная палата. При грыже, аппендиците, холецистите мы работаем всегда. Запомните, острая боль – повод приехать. Госпиталь «Мать и дитя Тюмень» на Юрия Симовских, 22. Здесь помогут.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Тонировка, полировка, пленка, химчистка, мойка. Я что, должен весь город объездить?
4: Зачем?
3: Тут детейлинг. Одна студия на все. Полный спектр услуг по уходу и преображению автомобиля.
5: Адрес живо!
3: Студия детейлинга «Тут детейлинг». Ветеранов труда 21, строение 2.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
1: Вы бьете стекла своего автомобиля, а мы бьемся с ценами на стекла. И мы работаем честно. Мы прозрачны, как стекло. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр «М-плюс» на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
4: Медицинский центр М+, Веропыту.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
6: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
7: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 миллионов 700 тысяч рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61-10-20. Специализированный застройщик ВСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте nosh.com.rf. Кредит предоставляется по Совкомбанк. Не афера. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: самый разгар лета. В море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом. Восвояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах. Музыкальные хедлайнеры. Берволф, Золото, Сеттлерс. Фестиваль русской культуры «Восвояси». Отправляйся с нами. С 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+.
1: Красная армия дарит 100 билетов на вечеринку «Где мой 2008» от команды «Дискотек».
2: 21 июня с 10 до 14 в эфире 100 горячих хитов 2008 года.
1: Дэвид Гетта, Феде Легранд, Диджей Смэш и другие легендарные бенгеры.
2: А еще мы подарим 100 билетов на вечеринку «Где мой 2008» от команды «Дискотек».
1: 21 июня с 10 до 14 на Красной Армии отправляемся в 2008.
2: Все подробности в группе «Радио Красная Армия» ВКонтакте. 18+.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
2: «Тримет».
3: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
4: Подарите детям незабываемый день рождения и запоминающийся праздник. Виртуальная реальность «Метафорс Тюмень». Фантастические впечатления и захватывающие командные игры. ТЦ «Гудвин», второй этаж, напротив касс кинотеатра. 6+.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 21 градус, малооблачно, в течение дня осадков не прогнозируется и до 28 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
0: Реклама.
4: Впервые в Тюмени мировой костюмированный фестиваль «Одиссей. Солнцестояние». 2 дня, 2 сцены, 1000 людей. Хедлайнеры «Акроба», «Ижевский», «Изотов», «Фейк Муд», «Индиго» и «Дискотек». Фестиваль с атмосферой мирового уровня. С 19 по 20 июня в Кулига Клуб. Билеты на kutickets.ru. 18+. ИП Фридрих Константин Александрович. 322-72-32-3018-811.
5: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
6: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
7: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

0: Реклама.
1: В субботу, 20 июня, в Бульвар-бар «Фонетика». Лучшее от проекта, который выходит за рамки концерта. Живые инструменты, электронная музыка и визуальное шоу. 20 июня, Бульвар-бар, на Герцена 63. Присоединяйтесь. Телефон для брони 666-330-18+.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Для многих автолюбителей машина – второй дом. А вы знаете, что по фэншую через трещину в стекле в дом проходит негативная энергия Ша, которая портит вам жизнь? И по народному поверью, битое стекло в доме – к несчастью.
3: Лаборатория автостекла избавит ваше любимое авто от любых напастей, связанных со стеклами, и наполнит вашу автомобильную жизнь положительной энергией ЦИ. Звони 533-444 и записывайся в лабораторию автостекла. И удача обязательно тебе улыбнется. 533-444.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

10 утра в Тюмени. Всем большущий привет, здесь Ил Черняев, это суббота, это 20 июня, это 10 утра, и это отличный день и отличные выходные, которые ждут нас впереди. Погнали, Zayn, Dying for Me, прямо сейчас.

Виктория Midnight City от команды М83 на Красноармии. Прямо сейчас с нами. Вещица вышла в 2011 году, насколько я помню. Это ровно за 3 года до интересующей нас даты и до интересующего нас периода, а именно, ну, конечно, 2008. Нас будет интересовать, но не сегодня. Полноценно у нас интересовать будет завтра с утра и чуть-чуть дня. Для некоторых даже и дольше. Все потому, что завтра с 10 до 14 мы здесь будем дарить 100 пригласительных на знаменитую вечеринку «Где мой 2008 год». Она пройдет тоже завтра. Вот так выиграл в эфире проходку. Через несколько часов оказался уже на вечеринке под солнцем. Вот так быстро. Можно сказать, махом проведем завтрашний день. Ну а пока у нас все-таки суббота начинается, 10.09. Всем огромный привет, здесь Илья Черняев. Будем наслаждаться погодой, будем наслаждаться солнцем и будем наслаждаться музыкой. Yearbox Graceland впереди, но сначала Джонни Эйфория. Всем привет, всем классного отдыха.

0: Прогноз погоды.
1: 25 градусов сейчас, 27 будет днем, 25 будет вечером. И все это без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест», Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж. Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем песенку «Mad World» от «Two Colors».

0: Реклама.
1: 65 лет назад первый человек полетел в космос. Сегодня нужно менее 65 секунд, чтобы оставить заявку на подключение к космосу, который научит ваш домашний интернет летать. Сделай свой шаг во вселенную развлечений вместе с интернет-провайдером «Космос». Заходи на icosmos.tv или звони 21-88-88. И поехали!
2: Самый разгар лета. В море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом. Восвояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах. Музыкальные хедлайнеры. Берволф, Золото, Сеттлерс. Фестиваль русской культуры Восвояси. Отправляйся с нами. С 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+. Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

0: Меньше полутора минут.
1: Реклама.
2: Приготовьтесь к путешествию в максимальном комфорте с новым GAC GS8. 7 мест, обновленный эргономичный дизайн. GAC GS8. Ты решаешь. Только в мае в Восток Моторс GAC GS8 от 3 миллионов 849 тысяч рублей. Цена действительно на автомобили GAC GS8 2025 года с учетом суммирования выгод при покупке в лизинге по трейд-ин с 01.05.2025 по 31.05.2025 года. Количество автомобилей ограничено. Предложение не является офертой. Подробности у официального дилера GAC Восток Моторс на Алибашевской 11. Она за...

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-700-012-21-95.
1: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

с работой среди счастливых людей. И название этого трека, вы знаете, точно описывает то, где можно оказаться завтра на вечеринке «Где мой 2008». И, кстати, завтра с 10 до 14 часов мы будем здесь дарить туда пригласительные в количестве аж 100 штук. Так что на завтра можно смело планировать посещение этой легендарной вечеринки. Ну и, конечно же, присоединяйтесь к нам сюда, на Красную Армию. Всех ждем. Ну а пока ждем появления Джака Неджиган и Ари песенку «В эту ночь». Но сначала тоже плюс-минус из той самой категории «Где мы 2008» от группы Daft Punk и Pharrell Williams, песенка «Get Lucky».

0: Реклама.
1: Красная армия дарит 100 билетов на вечеринку «Где мой 2008» от команды «Дискотек».
0: 21 июня с 10 до 14 в эфире 100 горячих хитов 2008 года.
1: Дэвид Гетта, Феде Легранд, Диджей Смэш и другие легендарные бенгеры.
0: А еще мы подарим 100 билетов на вечеринку «Где мой 2008» от команды «Дискотек».
1: 21 июня с 10 до 14 на Красной Армии отправляемся в 2008.
0: Все подробности в группе «Радио Красная Армия» ВКонтакте. 18+. Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
2: Медицинский центр М+, веропыту.
0: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
3: В субботу, 20 июня, в бульвар-бар «Фонетика». Лучшее от проекта, который выходит за рамки концерта. Живые инструменты, электронная музыка и визуальное шоу. 20 июня. Бульвар-бар на Герцена 63. Присоединяйтесь. Телефон для брони 666-330. 18+.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмень напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
6: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в Базис Ретрейд. Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. Базис Ретрейд. Выбирайте с комфортом.

Тюмени 11 часов. И мы отправляемся в новый субботний час. Вместе с нами Дэвид Гетта и Сэм Мартин с песенкой «Dangerous». Ну а откроет час Бир Вульф с песенкой «Феникс».

на Красной Армии казаки делают хиты с работой «Облака». И мы продолжаем субботнее утро, 11.09 уже в Тюмени. Всем огромный привет. Ну и не только «Облака» несут нам и «Лебеди» отличные новости в письмах, но и, конечно же, музыку тоже они нам принесут. Суперхит «I Just Might» от Bruno Mars мы услышим очень скоро. Но сначала к нам присоединится «Медуза» и Генри Камомиль с песенкой «Don't Wanna Go Home». Всем классного дня, классных выходных. Движемся вперед.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 26 в Тюмени сейчас, сегодня днем плюс 27, к вечеру плюс 25 и без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница». Для тех, кто давно хотел больше пространства, выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем Биби Рекса и Faithless, песенку «New Religion». И это произойдет меньше, чем через 2 минуты. Дождитесь.
0: Реклама.
6: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе. Всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке 2- или 3-комнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
4: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОС 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Лето не за горами, а велосипеды совсем рядом. В Велограде. Более 350 велосипедов, 150 самокатов, ремонт и обслуживание. Велосипеды, велозапчасти и аксессуары. Выбор есть всегда. Велоград. ТРЦ «Фаворит». 2-й этаж.
8: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67-80-90.
9: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. 1-й этаж.
10: Привет, я Ольга Марочкина, эксперт по недвижимости. Я работаю со всеми новостройками Тюмени, а для себя выбрала жилой комплекс «Мотивы» у Соснового Бора. Узнайте о проекте на география.рф.
4: Застройщик ОСЗ «ИСБ Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Привет, с вами Таня Завродская с рассказом о самых интересных событиях, которые будут происходить в Тюмени сегодня и завтра. Сегодня, если вам хочется машин, дыма и дрифта, то держитесь. В 15.00 у ТРЦ Тюмень Сити Молл нас ждет GDM Fest 2026. Бетонный октагон, дрифт, дрифт-такси, автовыставка и спортивные зоны 18+. Вечером продолжится фестиваль танго тюменских улиц. Третий день фестиваля снова проходит у конторы пароходства. Начало программы в 18.00+. И еще один вечерний вариант – ресторан «Нуар». Завтра нас будут встречать диджей Сваганова, Go Артур и «Нуар Бэнд» и диджей Мистейк 18+. В воскресенье 21 июня начнется уже с 10 утра, потому что в спорткомплексе «Стоймаш» в это время будет проходить чемпионат ползунков. Это тот самый случай, когда уровень умиления обещает быть выше любого спортивного накала 0+. Дальше можно отправиться на «Одиссей-фестиваль», который проходит в Кулига-клубе. Завтра в рамках фестиваля пройдет вечеринка «Где мой 2008-й?» Дневной рейв для миллениалов. Так что, если хочется open air, ностальгии и летнего вайба, маршрут вы знаете. Начало в 15.00, 18+. В 17.00 у конторы пароходства стартует гала-день фестиваля танго тюменских улиц в программе «Спектакль танго во времени и пространстве», мастер-классы, open air и красивый вечер воды 0+. В 19.00 в лаунж-баре «Мята» пройдет травмакомедия. Это юмористический проект, место, где мы с вами можем похихикать над бытовыми сложностями, чтобы расслабиться и их преодолеть. Необычная смесь стендапа и терапии, которая вполне может стать хорошим завершением выходного дня. 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28-51-40.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет группа «Моя Мишель» с песенкой «На малиновой луне». И это будет далеко не все. Через 3,5 минуты продолжаем.
2: Реклама.
3: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке 2- или 3-комнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
4: Акция действует на ограниченный пул квартиры 30.06.2026. Застройщик ОСЗ РОВИНА-2. Декларация на сайте наш.рф.
5: Бланквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Бланквиль откроет свои двери в 12.00.
6: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
7: Подарите детям незабываемый день рождения и запоминающийся праздник. Виртуальная реальность Метафорс Тюмень. Фантастические впечатления и захват командные игры. ТЦ «Гудвин», второй этаж, напротив касс кинотеатра. 6+.
8: Бульвар Лаунж. Место, куда хочется возвращаться снова и снова. Уют, стиль и неповторимая атмосфера. Почувствуйте этот комфорт сами. Бульвар Лаунж, где каждый день становится событием. Герцена 63, 666, 550.
9: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
10: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
11: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
12: Хочется вкусного кофе? Заходите в «Паруса». Спешлти кофе. Свои десерты и завтраки целый день. «Паруса». Ориентир на вкус. Ищите «Паруса» в Яндекс.Картах.
13: Вау, какая подкатила!
14: Кто?
13: Выгода от компании «Авто в руки».
14: Компания «Авто в руки» – это экономия от 500 тысяч рублей при покупке авто. А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового.
13: Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66 или на сайте автовруки.ру.
15: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
16: Тонировка, полировка, пленка, химчистка, мойка. Я что, должен весь город объездить?
17: Зачем? Тут детейлинг. Одна студия на все. Полный спектр услуг по уходу и преображению автомобиля.
16: Адрес живо!
17: Студия детейлинга «Тут детейлинг». Ветеранов труда 21, строение 2.
18: Телефон рекламной службы в Тюмени 68

Major Lazer, DJ Snake с суперхитом Lean On прямиком из 2015 года. Оно у нас на дворе 2026, 20 июня. И сегодня вечером, начиная с 21.00, мы погрузимся в дэнс-хиты как раз-таки около сегодняшнего дня. Целых 3 часа отличного дэнс-микса мы подготовили для того, чтобы старт в субботнюю ночь состоялся динамично, хитово, танцевально. И подстать той погоде, которая царит уже на протяжении, по-моему, 2 недели. Настоящее лето происходит здесь у нас в Тюмени. Это не может не радовать, это сильно радует. Ну, меня, по крайней мере, надеюсь, вас тоже. Так что встречаемся в 21.00 и танцуем. Там каждый уже сам для себя решит, до какого числа, часа и так далее. Ну, а пока дальше этот день продолжит Ваня Дмитриенко с песенкой «Ртуть». А прямо сейчас ворвется Алф Арбен, Рене Миллер, «Body Talks».

0: тебе.
1: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
2: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-012-21-95.
3: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
4: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
5: М+. 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
3: Есть даже логопед. Педы и психологи.
5: М+. Записывайтесь. 575-7555. Имеются противопоказания. Нужна консультация специалиста.
6: Медицинский центр М+. Веропыту.
7: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. Инка. Когда выбор очевиден.
2: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проверь мотивацию на сайте nash.dom.rf.
8: Девочки, выбираем платье на выпускной на brandwoman.ru.
9: 4 магазина в Тюмени, лимитированные коллекции, изящные силуэты и очень приятные цены.
8: brandwoman.ru. Платье для самых красивых выпускниц.
10: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
11: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 89.

Тюмени полдень. И мы продолжаем отличный субботний день отдыхать, наслаждаться выходными и слушать много отличной музыки. Sonny Fadera, D.O.D. с песенкой Think About Us впереди, а прямо сейчас Teddy Swims.

Асти с работой «Карма». И на этой неделе ребята поднялись на 14-ю строчку главного тюменского чарта «Выборка». Преодолели, получается, топ-15. Ну, первый серьезный шаг и первое такое серьезное достижение. Думаю, порыв этот продолжится уже на следующей неделе. Но, однако, без вашей поддержки порыв останется всего лишь приятным, но все-таки ветерком. Поэтому забегайте к нам на сайт radarmy.fm поддержать своих любимчиков, а уже в пятницу в 19 с нулями и в субботу в 16 будем слушать целый час главных хитов недели. Вот как раз сегодня вместе с Герой они будут нас ждать уже через несколько часов. Всем огромный привет, 12.10 сейчас в Тюмени. Дальше послушаем Holiday Boy, вещицу Love Again, но прежде группа Rasmus и их старый добрый хит Living in a World Without You.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 27 в Тюмени сейчас, ночью плюс 19, завтра днем до плюс 29 и без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: заглянет Юлия Зиверт, послушаем песенку «Газ».
5: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
1: Через две минуты продолжаем, дождитесь.
0: Реклама.
6: Самый разгар лета. В море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом. Восвояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах. Музыкальные хедлайнеры. Берволф, Золото, Сеттлерс. Фестиваль русской культуры Восвояси. Отправляйся с нами. С 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+. Плюс.

0: Комплекс, городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая 28. Звоните 56 84 74, горпар.ру.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Секвойя парк, веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах от детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.

Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы «Ресторан Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Привет, с вами Таня Завродская с рассказом о самых интересных событиях, которые будут происходить в Тюмени сегодня и завтра. Сегодня, если вам хочется машин, дыма и дрифта, то держитесь. В 15.00 у ТРЦ «Тюмень Сити Молл» нас ждет GDM Fest 2026. Бетонный октагон, дрифт, дрифт-такси, автовыставка и спортивные зоны 18+. Вечером продолжится фестиваль танго тюменских улиц. Третий день фестиваля снова проходит у конторы пароходства. Начало программы в 18.00+. И еще один вечерний вариант – ресторан «Нуар». Завтра нас будут встречать диджей Сваганова, Go Артур и «Нуар Бэнд» и диджей «Мистейк» 18+. В воскресенье 21 июня начнется уже с 10 утра, потому что в спорткомплексе «Строймаш» в это время будет проходить чемпионат ползунков. Это тот самый случай, когда уровень умиления обещает быть выше любого спортивного накала 0+. Дальше можно отправиться на «Одиссей-фестиваль», который проходит в Кулига-клубе. Завтра в рамках фестиваля пройдет вечеринка «Где мой 2008-й?» Дневной рейв для миллениалов. Так что, если хочется open-air, ностальгии и летнего вайба, маршрут вы знаете. Начало в 15.00, 18+. В 17.00 у конторы пароходства стартует гала-день фестиваля танго тюменских улиц в программе «Спектакль танго во времени и пространстве», мастер-классы, open-air и «Красивый вечер воды 0+.» В 19.00 в лаунж-баре «Мята» пройдет травмакомедия. Это юмористический проект, место, где мы с вами можем похихикать над бытовыми сложностями, чтобы расслабиться и их преодолеть. Необычная смесь стендапа и терапии, которая вполне может стать хорошим завершением выходного дня. 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
2: Спонсор программы «Ресторан Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28-51-40.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Прогноз погоды.
1: 28 градусов в Тюмени сейчас, ночью сегодня 19, завтра днем 29, пасмурно, но без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест», Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж. Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам присоединится Миша Миллер с песенкой «Эй, на-на-на». Уже через 2 минуты будет здесь. Дождитесь.
0: Реклама.
2: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе. Всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке 2- или 3-комнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
4: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОСЗ 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Красная армия дарит 100 билетов на вечеринку «Где мой 2008» от команды «Дискотек».
5: 21 июня с 10 до 14 в эфире 100 горячих хитов 2008 года.
3: Дэвид Гетта, Феделе Грант, Диджей Смэш и другие легендарные бенгеры.
5: А еще мы подарим 100 билетов на вечеринку «Где мой 2008» от команды «Дискотек».
3: 21 июня с 10 до 14 на Красной Армии отправляемся в 2008.
5: Все подробности в группе «Радио Красная Армия» ВКонтакте. 18+.
6: Вау, какая подкатила!
7: Кто?
6: Выгода от компании «Авто в руки».
7: Компания «Авто в руки» – это экономия от 500 тысяч рублей при покупке авто. А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового.
6: Подробности по телефону в Тюмени 28-50-66 или на сайте автовруки.ру.
8: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
4: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

И Дима Билан с работой «Эпилог» продолжает наш субботний день, 12:43 в Тюмени. Ну, наша история, можно сказать, пишется прямо сейчас, и говорить о том, что будет какой-то год спустя, ну, наверное, пока рановато. Живем здесь и сейчас, и в этом самом «Здесь и сейчас» нас дальше будет радовать Рошан, Рауф Алехандро и Wizkid с песенкой «Понго». Но сначала кое-что из хитового недалекого прошлого от Маклмо и Райан Льюис с песенкой «Thrift Shop». Всем отличного дня, продолжаем отдыхать и двигаться дальше.

0: Реклама.
1: В субботу, 20 июня, в Бульвар-бар «Фонетика». Лучшее от проекта, который выходит за рамки концерта. Живые инструменты, электронная музыка и визуальное шоу. 20 июня, Бульвар-бар на Герцена 63. Присоединяйтесь. Телефон для брони 666-330, 18+.
2: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
3: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+ – это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
4: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Цена действительно только по адресу улицы Республики 204А, строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи! Телефон 604-604.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
6: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 24.

13.00 в Тюмени. И мы продолжаем двигаться дальше в этот субботний день. Откроет час Кунгс с песенкой Galaxy при участии Тео Филлис Лондон. Но сначала Эмили Робертс, Loud Luxury, Love You For Life.

этой эйфория. Продолжаем субботу, 13.09 в Тюмени. Мне кажется, вот эти выходные, это и есть настоящая эйфория, потому что, ну, во-первых, погода, вы сами видите. Те, кто жару не любит, не переживайте, на вашей улице тоже будет праздник, это неизбежно. Ну а пока все вот это величие происходит, будем усиливать эффект всего этого. Например, завтра с 10 до 14 мы будем дарить 100 билетов на вечеринку, которая называется «Где мой 2008 год?». Наверняка вы о ней слышали, может быть, даже уже были. И завтра она тоже состоится. И туда можно будет попасть благодаря вот этим самым 4 часам здесь, на Красной Армии. Параллельно будем слушать как раз хиты из этого самого времени. Все громкие и негромкие, любимые, все послушаем. Ну что может быть прекраснее? Всех завтра приглашаю, жду. Наши скулы, олдскулы, равнодушными точно не останутся. Ну а пока продолжаем дальше. DJ Smash и Dior появятся с вещицей «Розовый туман». Но сначала Нелли Фуртадо, Timbaland, Promiscuous. Прямо сейчас.

0: путешествию в максимальном комфорте с новым GAC GS8. 7 мест, обновленный эргономичный дизайн. GAC GS8. Ты решаешь. Только в мае в Восток Моторс GAC GS8 от 3 849 тысяч рублей. Цена действительно на автомобиле GAC GS8 2025 года с учетом суммирования выгод при покупке в лизинге по трейдинг с 01.05.2025 по 31.05.2025 года. Количество автомобилей ограничено. Предложение не является офертой. Подробности у официального дилера GAC Восток Моторс на Алибашевской 11.
1: Планквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Планквиль откроет свои двери в 12:00.
2: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. Инка. Когда выбор очевиден.
3: Застройщик ООО «Инка». Проверка декларации на сайте nash.com.rf.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
6: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500 580.
7: Папа!

0: Городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Когда вопрос стоит остро и время имеет значение. Госпиталь «Мать и дитя». Неотложная урологическая помощь, квалифицированные врачи и ультрасовременное оборудование. Здесь и сейчас. В любой день и время суток. Деликатно, быстро, комфортно. Госпиталь «Мать и дитя». Быстрое решение урологических проблем. Имеются противопоказания.

0: сердце крепче прижимает поближе, без остатка растворится.
1: Афиша.
2: Афиша на Красной Армии.
3: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
4: Привет, с вами Таня Завродская с рассказом о самых интересных событиях, которые будут происходить в Тюмени сегодня и завтра. Сегодня, если вам хочется машин, дыма и дрифта, то держитесь. В 15.00 у ТРЦ Тюмень Сити Молл нас ждет GDM Fest 2026. Бетонный октагон, дрифт, дрифт-такси, автовыставка и спортивные зоны 18+. Вечером продолжится фестиваль танго тюменских улиц. Третий день фестиваля снова проходит у конторы пароходства. Начало программы в 18.00+. И еще один вечерний вариант – ресторан «Нуар». Завтра нас будут встречать диджей Сваганова, Go Артур и «Нуар Бэнд» и диджей Мистейк 18+. В воскресенье 21 июня начнется уже с 10 утра, потому что в спорткомплексе «Строймаш» в это время будет проходить чемпионат ползунков. Это тот самый случай, когда уровень умиления обещает быть выше любого спортивного накала 0+. Дальше можно отправиться на «Одиссей-фестиваль», который проходит в Кулига-клубе. Завтра в рамках фестиваля пройдет вечеринка «Где мой 2008-й?» Дневной рейв для миллениалов. Так что, если хочется open air, ностальгии и летнего вайба, маршрут вы знаете. Начало в 15.00, 18+. В 17.00 у конторы пароходства стартует гала-день фестиваля танго тюменских улиц в программе «Спектакль танго во времени и пространстве», мастер-классы, open air и красивый вечер воды 0+. В 19.00 в лаунж-баре «Мята» пройдет травмакомедия. Это юмористический проект, место, где мы с вами можем похихикать над бытовыми сложностями, чтобы расслабиться и их преодолеть. Необычная смесь стендапа и терапии, которая вполне может стать хорошим завершением выходного дня. 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
3: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28 51 40.
2: Дальше.
1: Музыка.
2: Музыка.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 28 в Тюмени сейчас, ночью плюс 19, завтра днем плюс 29 и без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница» для тех, кто давно хотел больше пространства. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Леди Гага и Дойчи появятся с песенкой «Runway». Через 2.5 минуты продолжаем. Дождитесь.
0: Реклама.
6: Бульвар Лаунж. Место, куда хочется возвращаться снова и снова. Уют, стиль и неповторимая атмосфера. Почувствуйте этот комфорт сами. Бульвар Лаунж, где каждый день становится событием. Герцена 63, 666, 550.
7: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка и настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
8: Красная армия дарит 100 билетов на вечеринку «Где мой 2008» от команды «Дискотек».
9: 21 июня с 10 до 14 в эфире 100 горячих хитов 2008 года.
8: Дэвид Гетта, Феде Легранд, Диджей Смэш и другие легендарные бенгеры.
9: А еще мы подарим 100 билетов на вечеринку «Где мой 2008» от команды «Дискотек».
8: 21 июня с 10 до 14 на Красной Армии отправляемся в 2008.
9: Все подробности в группе «Радио Красная Армия» ВКонтакте. 18+.
10: Паруса. Ориентир на вкус. Спешлти кофе. Десерты собственного производства и завтраки целый день. Ищите «Паруса» в 2GIS Тюмень.
11: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Цена действительно только по адресу улицы Республики 204А, строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи! Телефон 604-604.
12: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-20.

песенкой Young Blood продолжает наш субботний день. Пусть трек вышел в 2010 году, но я уверен, он тоже впишется в концепцию 2008 года, которую мы завтра развернем здесь на Красной Армии по полной. Будет звучать около 100 треков, которые вошли вот в эту золотую коллекцию 2008 года. Ну и, конечно, мы разыграем 100 билетов на вечеринку «Где мой 2008», которая пройдет тоже завтра. Вы успеете и билеты забрать, и сгонять на эту самую вечеринку, и оторваться там как следует. В общем, завтра готовим олдскулы, готовим себя к вечеринке и присоединяемся с 10 до 2, будем здесь этим заниматься. Ну а пока погнали дальше, к нам присоединится BTS и их суперхит «Swim». Погнали!

Готовьтесь к путешествию в максимальном комфорте с новым GAC GS8. 7 мест, обновленный эргономичный дизайн. GAC GS8. Ты решаешь. Только в мае. Восток Моторс. GAC GS8 от 3 849 тысяч рублей. Цена действительно на автомобиле GAC GS8 2025 года с учетом суммирования выгод при покупке в лизинге по трейд-ин с 01.05.2025 по 31.05.2021 года. Количество автомобилей ограничено. Предложение не является офертой. Подробности у официального дилера GAC Восток Моторс на Алибашевской 11.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Лето не за горами, а велосипеды совсем рядом. В Велограде. Более 350 велосипедов, 150 самокатов, ремонт и обслуживание. Велосипеды, велозапчасти и аксессуары. Выбор есть всегда. Велоград. ТРЦ «Фаворит». Второй этаж.
2: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48 за памятником в «Грааль».
3: Девочки, выбираем платье на выпускной на brandwoman.ru.
4: 4 магазина в Тюмени. Лимитированные коллекции, изящные силуэты и очень приятные цены.
3: brandwoman.ru. Платье для самых красивых выпускниц.
5: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67 80 90.
6: Вау, какая подкатила!
7: Кто?
6: Выгода от компании «Авто в руки».
7: Компания «Авто в руки» – это экономия от 500 тысяч рублей при покупке авто. А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового.
6: Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66 или на сайте автовруки.ру.
8: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.

Тюмени 14 часов. Погнали в новый субботний час. Дальше к нам присоединится Майзик с песенкой «Life is Simple». А прямо сейчас «Медуза» и Генри Камамиль «Don't Wanna Go Home». Всем классного отдыха. Продолжаем. Продолжаем.

армия группы «Грибы» с работой «Тает лед». И когда-нибудь обязательно придет ностальгия по 2017 году, и этот трек 100% войдет в плейлист этого самого года. Я в этом даже не сомневаюсь, и спорить, я думаю, с этим тоже никто не будет. Он себя точно там застолбил, возможно, даже в первой десятке. А вот плейлист на завтра про 2008 год уже прямо сейчас вовсю готовится, чтобы завтра мы не пропустили ни одного золотого бенгера, хита от топовых диджеев и топовых продюсеров. И все это мы будем дело слушать с 10 утра до 14, а после встретимся на знаменитой вечеринке «Где мой 2008?» на Open Air в Кулига Парк, кстати, куда мы завтра как раз разыграем 100 пригласительных. Так что не пропустите, жду всех завтра здесь с 10 до 14. А пока 14.08, погнали дальше, к нам присоединится Звонкий с песенкой «Рискую». А прямо сейчас «Now is the warning» Тукура. Зом.

0: Комплекс «Городские парильни». Баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в Базис Ретрейд. Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. Базис Ретрейд. Выбирайте с комфортом.
2: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
3: «Тримет».
4: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-80.

0: Прогноз погоды.
1: 28 градусов в Тюмени сейчас, ночью плюс 19, завтра днем тоже 29 и без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Анатор и 54 Ультра с песенкой «Talk to you».

0: Хочется вкусного кофе? Заходите в «Паруса». Спешлти кофе, свои десерты и завтраки целый день. «Паруса» – ориентир на вкус. Ищите «Паруса» в Яндекс.Картах.
1: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Цена действительно только по адресу улицы Республики 204А, строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи! Телефон 604-604.
2: Хочу, чтобы солнце, море и пляж. Хочу, чтобы яхты и дивный пейзаж. Купальник открытый, фигуру отличную. Чтоб муж постройнел и ночь романтичную. Где лишнее сбросить, скажите, друзья.
3: Клинический госпиталь «Мать и дитя». Теперь бариатрическая операция под ключ всего за 320 тысяч. Консультация хирурга перед операцией за 1 рубль. Комфортное и эффективное лечение ожирения. Мечта о красивом теле – реальность. Мать и дитя Тюмень.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
6: Лаборатория «Автостекла». Высочайшее европейское качество по умеренным ценам. Приезжайте, убедитесь. 533-444.
7: Привет, я Лилия Мажникова, эксперт по недвижимости. И когда меня спрашивают о том, где купить квартиру для инвестиций, я рекомендую жилой комплекс «Окинава». Узнайте о нем на география.рф.
8: Застройщик ООС «ЗАИСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дум.рф.

Can Hold Us продолжили наш приятный летний жаркий субботний день. Нас действительно мало что может остановить. Мы продолжаем двигаться вперед мощно, уверенно. Делаем это, конечно же, с наслаждением. Я уже скоро побегу готовиться к завтрашнему утру и дню, потому что завтра нас ждет уникальное событие здесь, на Красной Армии. Это погружение в 2008 год. Будем слушать 100 лучших треков того периода, дарить пригласительные на знаменитую вечеринку «Где мой 2008», которая тоже завтра и пройдет в формате Open Air, дневная вечеринка, старт в 15. Так что успейте и приглас получить, и до Кулиги доехать, времени будет полно. Старт завтрашнего эфира 10:00, финиш 14. Всех приглашаю, всех буду ждать. А пока погнали дальше, нас будет дальше заряжать The Second Voice с вещицей Let Me Be, а прямо сейчас Ваня Дмитриенко, «Ртуть».

0: Прогноз погоды.
1: +29 сейчас в Тюмени, сегодня ночью +19, завтра +29 и без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «G-Tour» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «G-Tour» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест», Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «G-Tour» Т1 с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Богдан Медведи с песенкой Broken Heart. Продолжаем скоро-скоро, дождитесь.
0: Реклама.
4: 65 лет назад первый человек полетел в космос. Сегодня нужно менее 65 секунд, чтобы оставить заявку на подключение к космосу, который научит ваш домашний интернет летать. Сделай свой шаг во вселенную развлечений вместе с интернет-провайдером «Космос». Заходи на icosmos.tv или звони 21 88 88 и поехали!
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
6: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт-авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт-авто». Звоните 60 49 49.

0: Майк Познер. Прямо сейчас песенка «I want back to Ibiza». Хотел бы он туда вернуться, поет он в этом треке. Ну, я не был, поэтому хотел бы, наверное, там для начала побывать. Ну и прежде, чем мы отправимся в новый час, здесь появилась Варя, с которой мы продолжим дальше эту субботу. Варя, ты была на Ибице?
1: Нет, я не была на Ибице, но с такой погодой в Тюмени мне как даже не хочется, честно, да. Погода великолепная. Мы продолжим здесь отдыхать в компании суперхитов, ну и, конечно же, ждать мой любимый чарт «Выборка». И до него будет много также хорошего саунда. Тебе пожелаю отличного дня.
0: Спасибо, тебе классного эфира. Пока.
1: Пока-пока. В Тюмени 15.00. Ну что же, мы будем двигаться далее. Впереди у нас Альберт Брайт с хитовой вещицей Wild. Но сначала отметится Тедди Свим с темой «Мистер Кноу Ит Ол».

саундом проще, мы же легко и просто продолжим проводить этот уикенд. За окном погода наивеликолепнейшая. И даже дождей нам не обещается. Ну, по крайней мере, до конца этой недели. Это уже не может не радовать. На часах 15.09 с тобой Варя Чайка. Ну, а далее уже с нами Дон Диабло, его хитовая вещица. Радио Бэйби в свое время навела шороху в главном тюменском чарте. Но сначала отметятся крутышки. Группа Crazy Town с темой Butterfly. Это Красная Армия. Всем хорошего настроения. Я же поспособствую.

0: Послушаем эту историю полностью уже через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Согласитесь, можно ведь и лето не увидеть, стоя в автомобильной пробке. Пора пересаживаться на велосипед или самокат. В Велограде вас ждут более 350 велосипедов, 150 самокатов, велозапчасти и аксессуары. Велоград. Есть выбор для каждого. Ждем вас в ТРК «Фаворит».
3: Настоящее качество не нуждается в громких словах. «Инка». 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. «Инка». Когда выбор очевиден.
4: Застройщик ООО «СЗ «Инка». Проверь информацию на сайте наш.дом.рф.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
7: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.

0: Спортивный комплекс, городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая 28. Звоните 56 84 74, горпар.ру.
1: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67 80 90.
2: Алиса, где в Тюмени можно качественно и быстро заменить стекло на автомобиле? И сама понимаешь, чтобы недорого.
3: Произвожу поиск. Найдено совпадение. Лаборатория автостекла. Записывайте адрес. Молодежная, 57. Или звоните 533-444. 533-444.
4: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
5: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Цена действительно только по адресу улицы Республики 204А. Строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи! Телефон 604-604.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 29 градусов тепла, ветер слабый с порывами до 5 метров в секунду, предстоящим вечером плюс 26, ночью плюс 19, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница» для тех, кто давно хотел больше пространства. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Алекс Уоррен с темой «Favorite Dream». Самое приятное, что долго ждать не придется, буквально через две с небольшим.
0: Реклама.
6: Бланквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Бланквиль откроет свои двери в 12:00.
7: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14:00. Автодром Метелевский.
8: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
9: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
10: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
8: Есть даже логопеды и психологи.
10: М+, записывайтесь. 575-7555. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
11: Медицинский центр М+.
3: Красная армия дарит 100 билетов на вечеринку «Где мой 2008» от команды «Дискотек».
12: 21 июня с 10 до 14 в эфире 100 горячих хитов 2008 года.
3: Дэвид Гетта, Феде Легранд, Диджей Смэш и другие легендарные бенгеры.
12: А еще мы подарим 100 билетов на вечеринку «Где мой 2008» от команды «Дискотек».
3: 21 июня с 10 до 14 на Красной Армии отправляемся в 2008.
12: Все подробности в группе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
13: 18+. Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

Только что Рон Смит на Красной Армии, его стопудовый хит «Dancing» в ремиксе от диджея Крона. Ну а настоящий «Dancing» мы устроим уже сегодня в 21.00, когда стартует дэнс-шоу «Партизан». А «Партизан», ну, это трехчасовой шикарный дэнс-микс.

0: Послушаем полностью уже через 2,5 минуты.
1: Реклама.
2: Девочки, выбираем платье на выпускной на brandwoman.ru.
1: 4 магазина в Тюмени, лимитированные коллекции, изящные силуэты и очень приятные цены.
2: brandwoman.ru. Платье для самых красивых выпускниц.
3: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
4: Паруса. Ориентир на вкус. Спешлти кофе. Десерты собственного производства и завтраки целый день. Ищите «Паруса» в 2GIS Тюмень.
5: Каждый эмбрион достоин самого бережного присмотра. Эмбриоскоп в «Мать и дитя Тюмень» – это безопасная среда и покадровый контроль 24/7. Повышаем шанс на рождение здорового малыша. А теперь и скидка 15% на ЭКО при заказе услуги. «Мать и дитя Тюмень». Запишись к репродуктологу 8 800 700 701. Акция действует до конца июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
7: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.

0: Летние и жаркие приветливости, ребята. Ну как вы там, мои любители стильной музыки? На подходе выходным я появляюсь в эфире, чтобы порадовать вас очень интересным и элегантным плейлистом, который запомнится так же, как и образы сборной Конго по футболу на этом чемпионате мира. Прежде чем его представить, я сообщу, к моему сожалению, вылетает из этого списка, на мой взгляд, очень летний даже трек. Между нами эйфория. Это Джонни. Эйфория. Ну, на этом все. И мы что? Правильно, завершаем эфир. Да нет, конечно же. Переходим к двадцатке. Поехали.
1: 20-е место.

0: плейлиста звучит хит от Вани Дмитриенко «Ртуть». 11 недель его работа в списке лучших. И к этой же двадцатке присоединяется невероятно прорывной трек, под который хочется поднять бокал ледяного Беллини за выходные. Встречайте новинка «Хугель» и «Сольта». «Джамайка». Бам-бам-бам. Вот это стилек к нам приехал, конечно.
1: 19 место.

0: СМС. Вот такие новости, ребят. Но это не все. Я сейчас расскажу. Какие? Музыкальные новости, конечно, буду рассказывать. Заставка, поехали.
1: Новости музыкальной индустрии.
0: Феномен Майкла Джексона продолжает удивлять даже спустя годы. За две недели певец прибавил 28 позиций в топе артистов, которыми интересуются россияне. На взлет поп-иконы повлиял успех биографического фильма «Майкл». До премьеры байопика в России певец не входил в топ 500 музыкального индекса «Бендлинг», а по итогам недели с 8 по 14 июня поднялся на 8 место, обогнав «Мияги», «Скриптонита», «Ваню Дмитриенко» и других лидеров предыдущих недель. Ну а в апреле группа «Металлика» объявляла конкурс каверов. Участникам предстояло выбрать трек с альбома «Reload». На каждую композицию, согласно графику, было выделено всего лишь одна неделя. По итогу выбирался победитель каждой конкурсной недели. И вот «Металлика» опубликовала пост в соцсетях, в котором объявила победителем конкурса каверов группу «Слот» из России. Прикиньте! И выложила видео с их каверов на песню «Cup a Dream Baby». Вот это повороты! Вот это поздравления! Лично не знаю ребят, но я очень сильно рад за них. Поздравляем! От музыкальных новостей очень быстро хочется вернуться к нашему плейлисту. Поехали, ребята!
1: 17 место.

0: который отправляет от этих вот будних дел в далекое сказочное Бали, где хочется беззаботно гнать на байке в сторону пляжа, припарковав его быстро, забежать и нырнуть в Индийский океан. И просто радоваться солнечным дням. В такие моменты тебе вообще не нужен мобильный интернет, и он тебе абсолютно не интересен, есть он или его нет. Просто кайфуешь от каждой секунды, проведенной в это время. Это, если что, трек от Another 54 Ultra. Talk to you. Классная работа. Спасибо, ребят.
1: Реклама.
2: Самый разгар лета. В море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом. Восвояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах. Музыкальные хедлайнеры. Bear Wolf, Золото, Settlers. Фестиваль русской культуры Восвояси. Отправляйся с нами. С 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+.
3: 65 лет назад первый человек полетел в космос. Сегодня нужно менее 65 секунд, чтобы оставить заявку на подключение к космосу, который научит ваш домашний интернет летать. Сделай свой шаг во вселенную развлечений вместе с интернет-провайдером «Космос». Заходи на icosmos.tv или звони 21 88 88 и поехали!

0: Городские парильни. Баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Служба заказа такси «Дымавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Вау, какая подкатила!
3: Кто?
2: Выгода от компании «Авто в руки».
3: Компания «Авто в руки» – это экономия от 500 тысяч рублей при покупке авто. А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового.
2: Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66 или на сайте автовруки.ру.
4: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
5: УСЗ «Мидгард-Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.
7: Вернемся к нашему плейлисту. Готовимся к танцам. На эти выходные на очереди трек от Егора Крида и Артик Ясти. «Карма». Встречайте.

0: Экспонат 2 недели в чарте и уже на 12 строчке. Возможно, через парочку она окажется в тройке лучших. Куда, кстати, не добрались Кункс и Теофилиус Лондон с работой Galaxy. Из 7-й строчки, к сожалению, к моему, они слетели на 11-е место.
1: 11-е место.

0: я не раз говорил, что этот парень очень крутой и талантлив. Это Терри Свимс, Mr. Know It All. Помню, как в конце 2019 года в Ютубе, когда он еще был всем доступен, увидел его кавер на песню Майкла Джексона «Rock With You». Я тогда сказал: «Кто ты, воин?» И так сказал не только я, а многие музыкальные продюсеры. И в отличие от меня, они начали его продвигать. За что хочется сказать спасибо этим ребятам, что не прошли мимо такого таланта.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня к данному часу 29 градусов тепла, ветер слабый. Предстоящим вечером плюс 26, ночью плюс 17. Осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
3: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
4: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
1: Реклама.
5: Подарите детям незабываемый день рождения и запоминающийся праздник. Виртуальная реальность Metaforce Тюмень. Фантастические впечатления и захватывающие командные игры. ТЦ Гудвин, второй этаж, напротив касс кинотеатра. 6+.
6: Бульвар Лаунж – место, куда хочется возвращаться снова и снова. Уют, стиль и неповторимая атмосфера. Почувствуйте этот комфорт сами. Бульвар Лаунж, где каждый день становится событием. Герцена 63, 666, 550.
7: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка и настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14:00. Автодром Метелевский.
8: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67 89.
9: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
10: Привет, я Илья Мальцев, специалист по недвижимости. Мои клиенты все чаще выбирают квартиры застройщика «География». Узнайте больше о их комплексах на география.рф.
11: Застройщик УОС «ЗАИС» по недвижимости. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
12: Тонировка, полировка, пленка, химчистка, мойка. Я что, должен весь город объездить?
13: Зачем? Тут детейлинг. Одна студия на все. Полный спектр услуг по уходу и преображению автомобиля.
14: Адрес живо!
13: Студия детейлинга «Тут». Тут детейлинг. Ветеранов труда 21, строение 2.
15: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.
0: Вторую половину двадцатки и начнем с хита от Алана Уокера, Изабеллы Мелкман и Кэтрин О'Райан. «Broken Strings» прямо сейчас запускаю в эфир.

0: Седьмая строчка в топ-20 лучших хитов по версии тюменцев. Тэм Импала и Дженни «Дракула». Ох, какой же стильный вайб задает этот трек. Тогда мы продолжим в этом же жанре и раздавать красоту. Встречайте Биби Рекса и Faithless. New Religion.
1: Шестое место.

0: прошлые выходные была на третьей строчке. Сегодня слетает на четвертое место. Это Беовульф с работой «Феникс». Сможет ли она вернуться в топ-3? Вероятность есть. Но, честно говоря, очень даже слабая, потому что конкуренция среди хитов в главном тюменском чарте. Выборка очень даже сильная и мощная. Кто сегодня в тройке? После короткой паузы, ребята.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекса, в Тюмени 29 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 5 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 26, ночью плюс 19. Синоптики осадков не обещают.
3: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
4: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест», Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
1: Реклама.
3: Приготовьтесь к путешествию в максимальном комфорте с новым GAC GS8. 7 мест, обновленный эргономичный дизайн. GAC GS8. Ты решаешь. Только в мае в Восток Моторс GAC GS8 от 3 миллионов 849 тысяч рублей. Цена действительна на автомобиле GAC GS8 2025 года с учетом суммирования выгод при покупке в лизинге по трейд-ин с 01.05.2025 по 31.05.2025 года. Количество автомобилей ограничено. Предложение не является офертой. Подробности у официального дилера GAC Восток Моторс на Алибашевской 11. Она

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Лето не за горами, а велосипеды совсем рядом. В Велограде. Более 350 велосипедов, 150 самокатов, ремонт и обслуживание. Велосипеды, велозапчасти и аксессуары. Выбор есть всегда. Велоград. ТРЦ «Фаворит». Второй этаж.
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
3: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Кредит предоставляется по «Совкомбанк». Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. И риски.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 12.
5: Йоу, ребята, мы находимся с вами в самой жаркой и яркой части главного тюменского чарта «Выборка». Это топ-3 хита недели. Начнем с субтропического хита от Bob Sinclair и Kaiser. I can't wait.
6: Третье

Ну вот, если бы вы мне сказали, что BTS вообще никак не попадут в тройку лучших, главное, чем в местном чарте выборка с этим хитом, я бы сказал, такого, ребята, не может быть. Абсолютно. За неделю с шестой строчки резкий подъем на второе место и забирают серебро. А у кого золото, я скажу, тот, кто по-прежнему остается лидером, как и на прошлой неделе. Объявлю его сразу после того, как напомню порядок всей двадцатки. Погнали! Номер 20. Это Ваня Дмитриенко, «Ртуть». На 19 строчке новинка недели. Хугель и Сольта, «Джамайка». Бам-бам-бам. Номер 18. Это Uncle Flex, «СМС». Семнадцатая строчка, Тиеста и Брайана Грейс, «Beautiful Places». Под номером 16 Леди Гага и Дойчи, «Runaway». С 19 на 15 место поднимается Another и 54 Ultra, «Talk to You». 14. Это Егор Крид, «Артик и Асти», «Карма». На 13 месте Зейн, «Die for me». Двенадцать. Это Мия Бойко, «Экспонат». Одиннадцатое место. Кункс и Теофилиус Лондон, «Galaxy». Десятая строчка. Тедди Суинс, «Mr. Know It All». Под номером 9. Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин Райан, «Broken Strings». Восемь. Зиверт, «Газ». Я газую, когда нету, газую, когда есть. Под номером 7. Тэм Импала и Дженни, «Дракула». Шестое место. Биби Рекса и Faithless, «New Religion». С восьмой на пятое место поднимается Медуза и Генри Камомили, «Don't Wanna Go Home».

Третье место. Боб Синклор и Кайза. I can't wait. Серебро на этой неделе у BTS Swims. Лидер на этой неделе, собственно, как и на прошлой, это By India. Хочу, мод, шаде. Поехали, потанцуем, ребята.

Милые, красивые, танцуйте не только под шаде, танцуйте, сияйте, а мы, мужчины, будем вас делать счастливыми. Вы наша путеводная звезда в этом порой странном и непредсказуемом мире. Хочу поднять бокал кремана за вас, за ваш блеск в глазах, за то, чтобы вы всегда были счастливы и всегда нас радовали. Просто потому, что не представляю этот мир без вас. Абсолютно никак. Меня зовут

Тюмени 17.00. Ну а далее у нас в планах, как следует расслабиться, вайп-поддержка.

С пластинкой на малиновой луне, и под эти строки сразу вспоминаются летние закаты, долгие прогулки. Благо, погода нам это дело позволяет. На эти выходные уж точно, но если в плане отдыха хочется чего-нибудь эдакого, поможет наша афиша мероприятий. Каждую пятницу собираем для тебя весь топ тюменских событий и кинопремьер в одном посте, и вся эта инфа уже ждет тебя в нашей группе во ВКонтакте «Радио Красная Армия». Там точно каждый найдет движ по вкусу. Но относительно наших дальнейших музыкальных планов, впереди красотка Анна Асти с ремейком на давний хит «Плачу на техно». Послушаем эту историю сразу после песни «Swim» от группы BTS на Красной Армии.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Стилевая тема «Ever Since You Left Me» от French Montana и Max B. I went deaf on it. All I need is one night. Самое приятное, что долго ждать не придется, буквально через 3 минуты. Реклама.
2: Планквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Планквиль откроет свои двери в 12:00.
3: Самый разгар лета. В море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом. Восвояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах. Музыкальные хедлайнеры. Берволф, Золото, Сеттлерс. Фестиваль русской культуры Восвояси. Отправляйся с нами. С 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+. В субботу, 20 июня, в бульвар-бар «Фонетика». Лучшее от проекта, который выходит за рамки концерта. Живые инструменты, электронная музыка и визуальное шоу. 20 июня, бульвар-бар на Герцена 63. Присоединяйтесь. Телефон для брони 666-330. 18+.
0: Красная армия дарит 100 билетов на вечеринку «Где мой 2008» от команды «Дискотек».
4: 21 июня с 10 до 14 в эфире 100 горячих хитов 2008 года.
0: Дэвид Гетта, Феде Легранд, Диджей Смэш и другие легендарные бенгеры.
4: А еще мы подарим 100 билетов на вечеринку «Где мой 2008» от команды «Дискотек».
0: 21 июня с 10 до 14 на Красной Армии отправляемся в 2008.
4: Все подробности в группе «Радио Красная Армия» ВКонтакте. 18+.
5: Настоящее качество не нуждается в громких словах. «Инка». 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. «Инка». Когда выбор очевиден.
6: Застройщик ООО «СЗ «Инка». Проявляйте гарантию на сайте nash.dom.rf.

Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 29 градусов тепла, ветер слабый, предстоящим вечером плюс 26, ночью плюс 17, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница». Для тех, кто давно хотел больше пространства, выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: «Медуза» и Генрика Мамильо с вещицей «Don't Wanna Go Home». Входит топ-20 главного тюменского чарта «Выборка». Послушаем полностью уже через 2 с небольшим.
0: Реклама.
6: Впервые в Тюмени мировой костюмированный фестиваль «Одиссей. Солнцестояние». 2 дня, 2 сцены, 1000 людей. Хедлайнеры «Акроба», «Ижевский», «Изотов», «Фейк Муд», «Индиго» и «Дискотек». Фестиваль с атмосферой мирового уровня. С 19 по 20 июня в «Кулига Клуб». Билеты на kutickets.ru. 18+. ИП Фридрих Константин Александрович. 322-72-32-3018-811.
7: Подарите детям незабываемый день рождения и запоминающийся праздник. Виртуальная реальность «Метафорс Тюмень». Фантастические впечатления и захватывающие командные игры. ТЦ «Гудвин», второй этаж, напротив касс кинотеатра. 6+.
8: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».

0: ходи. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с Эксперт Авто. Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 49.
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.

только что Нюша на Красной Армии с такой немножко драйвовой темой выше. Но уже завтра тебя ждет множество классных тем. И все это в рамках шоу «Утро в стиле 2008 года». С 10.00 до 14.00 здесь, на Красной Армии, прозвучат 100 лучших и самых горячих хитов 2008-го, а также разыграется 100 билетов на вечеринку «Верните мой 2008-й», которая пройдет в этот же день в Кулига-клубе. Присоединяйся завтра, обязательно участвуй, забирай свой билет и ностальгируй вместе с нами. Ну а далее к нам присоединится Эль Фарбьен и Рене Миллер с танцевальной темой Body Talks сразу после темы Понга от Russian, Райана Алехандро и Вискет на Красной Армии.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-707-013-21-95.
1: В субботу, 20 июня, в Бульвар-бар «Фонетика». Лучшее от проекта, который выходит за рамки концерта. Живые инструменты, электронная музыка и визуальное шоу. 20 июня, Бульвар-бар на Герцена 63. Присоединяйтесь. Телефон для брони 666-330-18+.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
4: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв, фитнес

0: и отдых круглый год. Подробнее звоните 67 80 90.
1: Вау, какая подкатила!
2: Кто?
1: Выгода от компании «Авто в руки».
2: Компания «Авто в руки» – это экономия от 500 тысяч рублей при покупке авто. А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового.
1: Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66 или на сайте автовруки.ру.
3: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25 17.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет ВЛКСМ 63. Первый этаж.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Тюмени 18.00.
1: Скоро расскажу, кажется, про самый странный чемпионат, но сначала музыка. Впереди девчонки и Blackpink с пластинкой Jump, сразу после диджея Marshmello и Portugal The Man с темой Феникс.

На Красной Армии юная звездочка Ваня Дмитриенко с темой «Ртуть» в продолжении этого выходного дня. Что касается звездочек, но уже спортивных, мы как-то за чемпионатом мира по футболу пропустили другой чемпионат, который накануне прошел в Праге. Чемпионат по хобби-хорсингу. Кто забыл или как я не знал? Хобби-хорсинг – это такой вид спорта, в котором участники имитируют верховую езду, зажав между ног гимнастическую палку с прикрепленной плюшевой к лошадиной головой сверху. Вот, кажется, я видела нечто подобное в мемах несколько лет назад, но кто же знал, что из этого чемпионаты сделают. А там еще, оказывается, и спортивная ассоциация целая есть. Ну, после таких новостей я чувствую, что мир, чуточку шире стал, что ли. Тем не менее, уже 6 часов 10 минут. Мы же продолжаем здесь отдыхать. Двигаем в субботу далее. Скоро к нашей компании присоединится крутой дуэт Филатова и Кэра с ремейком на давний хит «Иногда». Сразу после песни «Rain Dance».

0: Далее буквально через 2,5 минуты.
1: Реклама.
2: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке 2- или 3-комнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
3: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОС 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Красная армия дарит 100 билетов на вечеринку «Где мой 2008» от команды «Дискотек».
5: 21 июня с 10 до 14 в эфире 100 горячих хитов 2008 года.
4: Дэвид Гетта, Феде Легранд, Диджей Смэш и другие легендарные бенгеры.
5: А еще мы подарим 100 билетов на вечеринку «Где мой 2008» от команды «Дискотек».
4: 21 июня с 10 до 14 на Красной Армии отправляемся в 2008.
5: Все подробности в группе «Радио Красная Армия» ВКонтакте. 18+.
2: В самый разгар лета. В море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом. Восвояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах, музыкальные хедлайнеры, Bear Wolf, Золото, Settlers. Фестиваль русской культуры «Восвояси». Отправляйся с нами с 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+.
6: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
2: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 29 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 3 метров в секунду, ночью плюс 19, завтра утром пасмурно и до 24 градусов выше нуля.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Леди Гага и Дойче с темой «Runway». Послушаем этот хит полностью менее чем через 2 минуты.
0: Реклама.
5: Бульвар Лаунж – место, куда хочется возвращаться снова и снова. Уют, стиль и неповторимая атмосфера. Почувствуйте этот комфорт сами. Бульвар Лаунж, где каждый день становится событием. Герцена 63, 666, 550.
6: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14:00. Автодром Метелевский.
7: Планквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига-клуб». Планквиль откроет свои двери в 12:00.
8: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
9: Секвойя парк, веревочный парк, один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах от детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Только что воодушевляющая тема «Газ» от Юлии Зиверт на «Красной армии». Ну, как нам завещает Юлия? Только газ, только вперед. И далее к нам заглянут ребятишки группа «Бурита» с одним из главных своих хитов, песни «По волнам». Но сначала клубный подгон «Тука Разона» от дуэта «Пнау» и «The Warning». Это «Красная армия». Всем классного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмень к данному часу 29 градусов тепла, ветер слабый, ночью плюс 19, завтра утром пасмурно и до 24 градусов выше нуля, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы ООО «Техноком-Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком-Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком-Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж. В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нашей компании присоединится Тедди Суимс с темой «Мистер Кноу и Тал». Послушаем полностью уже через одну с небольшим.
0: Реклама.
2: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской Слободе. Всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры – кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
4: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ООС 0-2. Декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Хочется вкусного кофе? Заходите в «Паруса». Спешлти кофе. Свои десерты и завтраки целый день. «Паруса». Ориентир на вкус. Ищите «Паруса» в Яндекс.Картах.
6: Тонировка, полировка.

0: Очистка, пленка, химчистка, мойка. Я что, должен весь город объездить?
1: Зачем? Тут детейлинг. Одна студия на все. Полный спектр услуг по уходу и преображению автомобиля.
0: Адрес живо!
1: Студия детейлинга «Тут детейлинг». Ветеранов труда 21, строение 2.

Тюмени 19.00. Скоро расскажу про главную вечеринку этого сезона и, само собой, музыка. Впереди и диско-лайн, и Тинаша с манифестом No Bro Boys. Но сначала тема «Не сердись ты на меня», а

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Анна Асти и Дима Билан с лиричной пластинкой «Эпилог».
2: Когда заберу тебя по частям, и мои глаза опять замлеются.
1: Послушаем эту историю полностью уже через полторы минуты.
3: Реклама.
0: Красная Армия дарит 100 билетов на вечеринку «Где мой 2008» от команды «Дискотек».
3: 21 июня с 10 до 14 в эфире 100 горячих хитов 2008 года.
0: Дэвид Гетта, Феде Легранд, Диджей Смэш. И другие легендарные бенгеры.
3: А еще мы подарим 100 билетов на вечеринку «Где мой 2008» от команды «Дискотек».
0: 21 июня с 10 до 14 на Красной Армии отправляемся в 2008.
3: Все подробности в группе «Радио Красная Армия» ВКонтакте. 18+.
4: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.

Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: 3 градусов тепла.
1: Спонсор программы – компания «Скандия».
2: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница» для тех, кто давно хотел больше пространства. Выберите свою квартиру на skandia.life.
3: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
4: В ближайшие минуты на «Красной армии».
0: Классный саунд «Talk to you» от A-Nord и 54 Ultra.

0: Реклама.
1: Приготовьтесь к путешествию в максимальном комфорте с новым GAC GS8. 7 мест, обновленный эргономичный дизайн. GAC GS8. Ты решаешь. Только в мае в Восток Моторс GAC GS8 от 3 849 000 рублей. Цена действительна на автомобиле GAC GS8 2025 года с учетом суммирования выгод при покупке в лизинге по трейдинг с 01.05.2025 по 31.05.2025 года. Количество автомобилей ограничено. Предложение не является офертой. Подробности у официального дилера GAC Восток Моторс на Алибашевской 11.
2: Бульвар Лаунж. Место, куда хочется возвращаться снова и снова. Уют, стиль и неповторимая атмосфера. Почувствуйте этот комфорт сами. Бульвар Лаунж, где каждый день становится событием. Герцена 63, 666, 550.
3: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
4: «Тримет». ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН 102-720-083-0579.
5: «Хавейл».

0: подробности уже через одну минуту.
1: Реклама.
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
3: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

Барби и Филатов и Кэрос. Классная новинка и песня среди счастливых людей. Ну, завтра точно среди таких окажемся, а именно на вечеринке «Верните мой 2008», которая пройдет в Кулига-клубе, а выиграть билет на эту самую тусовку ты можешь также завтра с 10.00 до 14.00. Дарим 100 билетов и все это под 100 лучших хитов 2008 года. Присоединяйся и выигрывай обязательно. Ну, а мы погнали дальше, где нас уже ждут Toxis и Big Baby Tapes с вирусной темой Nobody.

0: Реклама.
1: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
2: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет ВЛКСМ 63. Первый этаж.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: подарков не обещают.
1: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
2: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
0: Нам заглянет лирик с вещицей Don't Go Mad.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-20.

0: Реклама.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25 17.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звони.

0: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график. Открытая информация по заказу. Без скрытых комиссий. Возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график. Открытая информация по заказу. Без скрытых комиссий. Возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

осадок изнутри достал, бросил и там оставил. Я могу нас разогнать, разбить, расплавить. Ты можешь доводить звонками с память, удалить меня из памяти, везде забанить. Но мы можем влюбиться заново, и нас не спалят.

0: Армении 4 часа.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?